Κώστας και Λία. Пико Валанда. Сварбавася информация, а сантьем с гелия.